Ну, я слышал, что Матвей Ассистент вот у нас это уже морг на трав еще, наверное, произвестие аэролокал. Или морг еще не имел конца, а там морг все, а он не фир, как и не фат, как и не фат, а там морг все, а там не имел. А, for example, как морга, айханека, обе друга, где там, да, до друга, а там морг все, все, вот, наверное, это ударило. Но это было пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома консуэна дэн. И дэпусидяры тау адивус

0: Кириксина там ОВГД, Бауниго Мата Сирита Тимфал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бакумда Сирина, Уза, Баткинда Писана.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я абсолютно промотивный стал бы слов у нас это уже морг на трав. Морг на трав сюда. Наверное, это изистило авиалокал. И было морг сюда на кассе. А там морг сюда. А он нам фил, как и не фатфатин, и а там морг сюда. Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айханека, Белуга, а там морг сюда, Наверное, уже работа. Не то же, Pada momento kami berdua seperti terlalu ramai orang sebelum afetado. Ia memang kasihan dia. Ia bersedia untuk tahu adus.